0: Зар вокзал, слышу, кто-то входит. Трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танины братья, близнецы Паша и Леша.

долгий разговор. Таня говорила, что ты серьезный парень. Правда, имя странное. Что за нагана? У Тани третий месяц. Время обсудить свадьбу и впредь, сынок. Зови меня по-простому, мама. Я потихоньку начинаю въезжать. Ты че, тетя, какая мама твою мать? Какая свадьба? Какой третий?

Раша. Тут подключился дядя Сережа. Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет там мощня. Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещают злость. Семейная агрессия, миссиво весело, перед глазами жизнь. Пляж в Одессе, потом...

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и песню ансамбля с названием «Квин», бля. Детство моего чистые глазенки съели вместо устриц алчные бабищи, мне оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню. Детство моего чистые глазенки, детство моего чистые глазенки.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы.

0: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: устройстве затрещало, и Соренсен поднял его с земли. Квидак сообщил:
1: «Кетч не получил серьезных повреждений, он только потерял подвижность».
0: «Чарта с два», — огрызнулся Дрейк. «А если в нем чего доброго пробило дыру? Как вы собираетесь убраться с острова, Квидак? Или вы намерены так здесь и осесть?»
1: «В свое время я непременно отбуду», — сказал Квидак. «И я хочу сделать так, чтобы мы отбыли все вместе».
0: Ветер утих. В небе на юго-востоке, уходя вершинами все выше и выше, громоздились серо-стальные грозовые тучи. Под гнетом их черных, плоских снизу, как наковальня массивов, жаркий неподвижный воздух всей тяжестью давил на остров. Солнце утратило свой яростный блеск, стало вишнево-красным и безучастно скатывалось в плоский океан. Высоко в небе, куда не долетали пули, кружила одинокая райская птица. Она поднялась минут через 10 после того, как Ресетич подстрелил первую. Монти Бирнс с винтовкой на боевом взводе стоял на краю расчищенного участка. Ему выпала